Азербайджан вошел в число мировых инновационных лидеров в области культурного наследия. На третьем международном кинофестивале «Туран» в Измире азербайджанский кинематограф удостоился высоких оценок и почетных наград. В Баку пройдет 9-й международный фестиваль анимации Animal Film. Об этих и других новостях более подробно. Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры «Государственная служба» объявлена победителем номинации «Лучшая государственная инновация в области охраны наследия» на международном конкурсе, организованном влиятельным британским изданием Global Brand Magazine. Основными факторами, учтенными при присуждении награды государственной службе, стали создание информационной системы «Единый реестр культуры», деятельность по интеграции данных о более чем 3000 объектах недвижимого культурного наследия в единую цифровую платформу, проведение широкомасштабных работ по инвентаризации и оценке памятников истории и культуры в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этом контексте была особо отмечена значимость применения геоинформационной системы, технологий дронов и спутников, возможности подачи цифровых обращений через систему единого личного кабинета «Моя культура», а также продолжающаяся деятельность по обеспечению прозрачности, оперативности и формированию ориентированной на гражданина модели государственных услуг. Global Brand Magazine считается одной из самых влиятельных международных платформ по оценке структур, действующих в сферах государственного управления, инноваций, корпоративной трансформации и институционального развития на международном уровне. Этот международный успех демонстрирует, что государственная политика Азербайджана в сфере культурного наследия основывается на прочных традициях, совершенном управлении, принципах инноваций и устойчивого развития, а также свидетельствует о формировании в стране образцовой модели управления в этом направлении.

На третьем международном кинофестивале «Туран» в Измире азербайджанский кинематограф удостоился высоких оценок и почетных наград. За весомый вклад в развитие киноиндустрии тюркских государств наград были удостоены азербайджанские деятели кино, замдиректора киностудии «Азербайджан Фильм», помощник генерального директора «Арка» Руфат Гаразаде и режиссер Валех Ахмедов. Почетные призы вручил ректор Эгейского университета Муса Алджи. Приз «Лучший азербайджанский фильм» завоевала лента Сейрана Махмудоглу «Кура. Мать рек». Масштабный кинопроект, превратившийся в настоящую экспедицию, охватил три страны – Турцию, Грузию и Азербайджан. Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. Известный джазмен, пианист и композитор, заслуженный артист Азербайджана, основатель Баку Пиано Фестивал Шаин Новресли, принял участие в Тбилиси Ритм Фестивал 2026. Международный фестиваль искусств имени Сосолагидзе – ежегодное культурное событие в Грузии, основанное в 2017 году, объединяющее мировых звезд джаза, классической и современной музыки. В этом году фестиваль традиционно представляет международных артистов, включая концерты в Тбилисской государственной консерватории и выступления, совмещающие музыку с театральными постановками. Приезд азербайджанского джазмена был широко освещен в местной прессе. Шестнадцатого мая на киностудии «Азербайджан Фильм» имени Джафара Джабарлы в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 прошла специальная культурная программа под названием «Голос города». Мероприятие представит концепцию города не только в контексте урбанистики и архитектуры, но и через синтез музыки, цифрового искусства, кинонаследия и современных креативных индустрий. Цель мероприятия – продемонстрировать многослойную городскую идентичность Баку в новом формате. Здесь город переосмысливается как ритм, звук, визуальная история и коллективный опыт. Для участников мероприятия будут представлены выступления диджеев, аудиовизуальные перформансы, видео, мэплинг, цифровые проекции, концепция муралов и специальная программа в уникальной исторической атмосфере киностудии «Азербайджан Фильм».

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: В колледже Гудинов в Лондоне состоялось мероприятие по случаю Европейской недели. В мероприятии приняли участие представители более чем 15 стран. Колледж Гудинов – это престижная образовательная и жилая резиденция в Лондоне, предназначенная для студентов, магистратуры и докторантов. Его попечителем является король Карл III. В рамках мероприятия, посвященного европейской культуре, кухне, истории и музыке, были продемонстрированы стенды

различных стран, и пространство превратилось в мини-Европу. На стендах были представлены образцы традиционной кухни, исторические сведения и интересные факты. Азербайджанский стенд представила обучающаяся в Великобритании азербайджанская студентка Эльмира Бабаева. Посетители получили возможность ознакомиться с культурой, национальными традициями и кухней нашей страны. Марокканское издательство «Албайт» представило на международном книжном фестивале в Марокко сборник мировой поэзии, на обложке которого была размещена фотография Нигяр Гасанзаде. В издание вошла подборка стихотворений Нигяр Гасанзаде на арабском языке в переводе известного поэта-переводчика Нуруддина Золтни. Особое значение имеет и тот факт, что данное издание стало первой публикацией стихов Нигяр Гасанзаде на арабском языке. Кроме того, совсем недавно бакинскую публику приятно удивил один из самых известных поэтов арабского мира – Хасан Нажми, посвятивший стихи Баку и Нигяр Гасанзаде. Этот жест стал не только знаком личного уважения, но и символом глубокого культурного диалога между Азербайджаном и арабским миром. Творчество поэтессы является ярким примером того, как азербайджанская литература способна органично звучать на разных языках мира, сохраняя при этом свою внутреннюю интонацию, национальную память и культурный код. Подобные международные признания становятся важным подтверждением того, что современная азербайджанская поэзия занимает достойное место в мировом литературном пространстве и продолжает укреплять культурный авторитет Азербайджана далеко за пределами страны. 13 по 17 мая 2026 года в Баку проходил 9-й международный фестиваль анимации «Анимафильм». Мероприятие фестиваля примут сразу три площадки. Киноцентр «Низами», первый в мире музей-корабль «Сураханы» и галерея «Флаксос Спейс». «Анимафильм» – это площадка для создания новых проектов и творческого обмена в сфере анимации между профессионалами и любителями. Ежегодно фестиваль выбирает актуальную тему, и в этот раз он посвящен морю.

География фестиваля в этом году заметно расширилась. На рассмотрение поступило 437 заявок из более чем 60 стран. В шорт-лист конкурсной программы вошел 31 проект из 20 государств. Директор фестиваля «Анимафильм» и глава Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалиев представил обширную программу предстоящих мероприятий. Помимо насыщенных конкурсных и внеконкурсных показов, а также творческих встреч с зарубежными авторами, гостей ждут премьеры «Детский анимационный сериал «Иси и Пити» и короткометражный анимационный фильм «Овсяная мельница». Азербайджанский художник из Нью-Йорка Рустам Гулиев работает над детской книгой о динозаврах, объединяя иллюстрацию, науку и создание авторского мира. Иллюстрация сегодня помогает просто и наглядно объяснять сложные темы от биологии до анатомии для детской аудитории. Проект Гулиева отражает этот современный подход, превращая науку в увлекательный визуальный сторителлинг для детей. Художественные интересы Гулиева охватывают также издательскую деятельность, выставочные проекты и образовательную сферу. Помимо фэнтезийных работ, он разрабатывает концепции детских книг, посвященных мультикультурной идентичности и коллективному сторителлингу. В сотрудничестве с Центром развития детей и подростков «My Way» в Бруклине. Его работы демонстрировались в галереях и коллаборативных проектах как в США, так и в Азербайджане, способствуя формированию его международного статуса. Тем самым Рустам Гулиев представляет поколение художников, интересующихся не только созданием воображаемых миров, но и исследованием того, что эти миры формируются, существуют и осмысляются. В сводчатых залах Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт «Азербайджан-Сербия. Мост культуры», ставший торжеством искусства и художественного диалога между двумя народами. Этот вечер объединил богатые традиции Азербайджана и Сербии, напомнив о той высокой миссии, которую несет культура – соединять сердца и времена. Азербайджанскую вокальную школу представила заслуженная артистка Афак Аббасова – сопрано, а сербскую сторону достойно воплотила известная исполнительница Любица Враныш, меццо-сопрано. Музыкальное сопровождение обеспечили пианисты Тофик Шихиев и Владимир Степанович. Программа концерта, выстроенная с особым художественным вкусом, открылась произведениями сербских композиторов, после чего органично перешла к жемчужинам азербайджанской и мировой вокальной классики. Со сцены прозвучали сочинения Иоанна Мариновича, Роберта Пешута,

Исидора Баича, Никола Грбича, а также произведения Тофика Гулиева и Асафа Зейналы. Особое место в программе заняли арии из бессмертных опер Гаэтано Доницетти, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, Эрнесто Куртиса и Жоржа Бизе. Подлинные вершины мировой музыкальной драматургии. Особую выразительность вечеру придало участие тенора Фахмина Ахмедли, чье выступление стало ярким художественным акцентом. Концерт «Азербайджан-Сербия. Москультуры» стал значительным культурным событием, продемонстрировавшим духовную близость музыкальных традиций двух народов и внесшим весомый вклад в укрепление международного культурного сотрудничества. Экранизация сказки Сабины Зулаловой «Мэри Тейл. Инклюзивные чудеса» была представлена на международном фестивале «Ром Призма Film Award» в Италии, где фильм был отмечен сертификатом. В съемках короткометражного фильма приняли участие трое детей с синдромом Дауна. Международный кинофестиваль «Ром Призма Film Awards» Европейский фестиваль независимого кино, основанный в Риме в 2018 году. Фестиваль проходит на площадках исторических кинотеатров итальянской столицы и объединяет режиссеров, сценаристов и продюсеров более чем из 150 стран. Особое внимание организаторы уделяют идеям гуманизма, культурного диалога и эмоциональной силы кино. Автор проекта Сабина Зулалова отметил, что это очень важно – представлять азербайджанское кино на международных аренах. Грант, представленный агентством кино Азербайджанской Республики, позволил завершить съемки дополнительных сцен и значительно усилить драматургию картины, а также сохранить фильм в Государственном фильмофонде Азербайджана. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. В Баку состоялась церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов. В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев. На ВОВ-13 зарегистрировано рекордное число участников. Об этом заявил президент Ильхам Алиев. При организационной поддержке Бакинской инициативной группы состоится международная конференция на тему градостроительства и деколонизации. Об этих и других новостях более подробно. В Баку состоялась церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13. В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Президент Ильхам Алиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам UN Habitat Анна Клаудия Розбах встретили принимающих участие в сессии глав.

глав государств и правительств руководителей делегаций. После церемонии встречи было сделано совместное фото. Затем был продемонстрирован подготовленный программой ООН по населенным пунктам ООН «Хабитат» видеоролик, посвященный открытию ВУФ-13 и представлена культурная программа. Глава нашего государства выступил на мероприятии. На ВУФ-13 зарегистрировано рекордное число участников. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13. Это второе по масштабу международное мероприятие, которое проходит в Азербайджане после КОП-29, заявил глава государства. Сегодня генеральный секретарь Организации Тюркских государств Кувейнчбек Омралиев, премьер-министр Грузии Ираклий Кубахидзе и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко прибыли с визитом в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13. В международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили официальные лица. С 2022 года мы организовали в Азербайджане 3 национальных градостроительных форума в сотрудничестве с ООН «Хабитат». Мероприятия прошли в Агдаме, Зангилане и Ханкенди. Эти города на протяжении многих лет находились под оккупацией. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13. Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы в очередной раз демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования, подчеркнул глава государства. 17 мая в Баку начала работать 13-я сессия Всемирного форума городов ВУФ-13. Первый день ВУФ-13 в министерской встрече, прошедшей под председательством Азербайджана и посвященной новой программе городского развития, выдвинутой в качестве новой инициативы, приняли участие представители более чем 100 стран. Спикеры выразили признательность правительству Азербайджана за оказанное гостеприимство, а также за организацию на высоком уровне в Баку форума ВУФ-13, собравшего более 40 тысяч участников из 182 стран. Они также высоко оценили лидерство президента Ильхама Алиева в создании этой важной платформы с целью поощрения международного сотрудничества в области обеспечения достойным жильем и устойчивого градостроительства, а также усилия ООН «Хабитат» и исполнительного директора организации Анны Клаудии Росбах. В рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций ВУФ-13 при организационной поддержке Бакинской инициативной группы 20 мая состоится международная конференция на тему «Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации». Конференция впервые примут участие представители Молодежного бюро ООН. В мероприятии примут участие представители из 22 стран, включая членов молодежной платформы Глобального Юга, представляющих нынешние и бывшие колонии, молодых исследователей, специалистов в области международного права, экспертов в сфере здравоохранения, представителей, выступающих за независимость политических партий и организаций, руководителей молодежных организаций и студентов университетов. Отметим, что 19 мая в рамках ВУФ-13 Бакинской инициативной группой будет организовано мероприятие, посвященное теме «Несправедливость, порожденная колониальным правлением и жилищный кризис».

0: Азербайджан и ВУВ-13. Новый адрес современной урбанизации. Сегодня Азербайджан не только выступает в качестве центра международных диалоговых площадок и глобальных спортивных и культурных проектов, но и занимает стратегическое положение, где формируются современные тенденции урбанизации. В этом контексте проведение в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН является еще одним ярким подтверждением международного авторитета нашей страны. Сегодня Азербайджан стремится стать образцом для будущих городов, сочетая принципы современной урбанистики с национальной стратегией развития, что позволяет гармонично сочетать технологические инновации и социальное благополучие. Не случайно, что проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, говорят о формировании на этих территориях не только процесса строительства, но и новой жизненной философии. Эта модель, основанная на принципах умного города, умного села, использования зеленой энергии, цифрового управления, экологического баланса и устойчивой инфраструктуры, уже получила высокую оценку международных организаций. Сегодня Азербайджан воспринимается как активный участник международной повестки дня урбанизации и входит в число государств, которые вносят свой вклад в политику глобальной урбанизации. Депутат Ильчин Мирзабейли отметил, что решение о проведении ВУВ-13 в Азербайджане является ярким примером высокого доверия к способности нашей страны организовывать важные международные мероприятия и высокой оценки градостроительной модели Азербайджана. Раскрыв исторические причины проведения в Азербайджане форума городов, депутат Ильчин Мирзабейли сказал, что
1: для проведения данного мероприятия в Азербайджане также имеются и исторические причины. Азербайджан являлся одним из древних мест поселения. Сегодня Гобустан, Азыхская пещера и следы древних поселений и курган, обнаруженных в Габале, Ахсу, в Ширванском районе и Джалилабаде,

0: говорят о наличии в Азербайджане развитых цивилизаций во все исторические периоды. На этом географическом пространстве сформировались великие государства и цивилизации, и в этом процессе азербайджанцы как этнос сыграли активную роль. В целом мы обладаем культурой урбанизации, и это тоже главный фактор нашей известности во всем мире.
1: Taşıyıcısı ki evet. Dünyaya təqdim olunmağımızda imkan yaradan faktorlardan biridir.
0: В современном мире проведение международных мероприятий является не только вопросом организации, но и важным показателем политического влияния, экономического потенциала и уровня безопасности государства. В этом контексте Всемирный форум городов УФ-13 представляет собой стратегическую платформу, которая позволит Азербайджану еще более укрепить свои позиции на мировой арене. Экономист Эмин Гарибли рассказал о том, как УФ-13 повлияет на международный авторитет Азербайджана. Ежегодно в Азербайджане проводятся глобальные мероприятия, и это стало уже традицией. Что касается форума городов, то этот процесс очень важен для всего мира. Проведение форума в Азербайджане говорит о том, что у нас обсуждаются глобальные вопросы, идет поиск решения имеющихся проблем. И это очень значимо для нас. Ежегодно проводимые мероприятия укрепляют авторитет нашей страны, они важны с точки зрения привлечения инвестиций в Азербайджан и в дальнейшем несут вклад в устойчивое развитие Азербайджана. Несомненно, ВУФ-13 станет значительным событием, которое существенно повысит международный авторитет Азербайджана, несет весомый вклад в укрепление позиции нашей страны как современного, безопасного, динамично развивающегося государства, открытого для сотрудничества с другими странами.
2: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Организация тюркских государств «Единство развития и стратегическое будущее». Сегодня Организация тюркских государств переживает период бурного роста, не только стремясь охватить евразийское пространство, но и становясь центром важной геостратегической и экономической силы. Если в прошлом организация была известна в основном благодаря своим культурно-гуманитарным инициативам, то сейчас она трансформировалась в многоплановый стратегический альянс, нацеленный на глобальные задачи. Организация охватывает такие ключевые области, как внешняя политика, безопасность, транспорт и логистика, энергетика и цифровизация, что делает ее поистине важным игроком на мировой арене. Несомненно, в процессе стремительного роста Организации тюркских государств деятельность Азербайджана играет особую и решающую роль. Под руководством нашего президента господина Ильхама Алиева Азербайджан следует чрезвычайно продуманной, решительной и дальновидной стратегии, направленной на укрепление единства тюркского мира. 15 мая текущего года в городе Туркестан, который считается духовной столицей Казахстана, состоялся неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств. Это событие стало новой вехой в истории интеграции тюркского мира. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите, в котором он принимал участие вместе с делегацией, затронул важные геостратегические вопросы. Глава государства с удовлетворением отметил, что инициатива проведения неформального саммита глав государств Организации тюркских государств, впервые состоявшегося в Шуше в 2024 году, уже становится традицией. Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливается ее роль и позиции в глобальных процессах. Сегодня тюркский мир объединен не только общим происхождением, но и масштабными инфраструктурными проектами, которые определяют будущее устройства Евразии. Вот как президент Ильхам Алиев охарактеризовал стратегические шаги, предпринимаемые в этом направлении, и цели, которые мы должны достичь в будущем. Выступление президента Ильхама Алиева. Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой шелковый путь» между Европой и Азией. В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию транскаспийскую волоконно-оптическую кабельную линию между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта. Расширяется наше сотрудничество с тюркскими государствами в транспортной сфере. В нынешних глобальных геополитических условиях значение среднего коридора еще больше возрастает. Реализуемый Зангезурский коридор станет одним из ключевых сегментов среднего коридора. Таможенные процедуры вдоль среднего коридора упрощаются. Система e-permit, разработанная в рамках Организации тюркских государств, обеспечивает оперативное предоставление электронных разрешений. Дорогие друзья, тюркский мир, являющийся нашей семьей, должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы 21 века. Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия для укрепления Организации тюркских государств. Möhkemlendirilmesi namına sayılarını esirgemeyecek. В целом, каждый проект, представленный на саммите в Туркестане, и каждая идея, выдвинутая на встрече, подтвердили, что братские связи между тюркскими государствами уже стали мощным центром силы, с которым необходимо считаться на мировой арене. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан носит свой вклад в это объединение. Стратегические проекты и цифровые инновации, такие как Зангезурский коридор, еще больше сближают тюркский мир как географически, так и экономически. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.